0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ben de kalamıyorum. Ürle eller makka, tambi eller nele soğuma erikonum. Avaya ile kanin ağrı, pahattundu.
2: Selo
1: இங்கே வேண்டே Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю, чтоб